0: дигар рӯз ба хайр барои онҳое ки ҳамин ҳоло рӯи мавҷи радиои тоҷикистон пайвастанд ва моро мешунавед. ин барномаи насими субҳ аст. дар қисмати дуюми ки соати дуюми барнома қарор дорем, мустақиман ҳудуди як соат бо шумо хоҳем буд ва аз мавзӯъҳои мухталиф суҳбат хоҳем кард. ва ҳамзамон, дӯстони гиромӣ, бароятон бояд бигӯям ки дар рафти барнома ҳар лаҳза ин шумо ҳаққи ҳуқуқу озод ҳастед, метавонед ки тамос бигиред ва дархости суруд намояд, ё ин ки ба касе салому дуруд бифиристед, ё ин ки ҳатто гуфта будам ки аз касе узр бихоҳед. бигзор ки узрхоҳӣ албатта камтар бошад, лекин дархосту салому дуруду пайғом бештару зиёдтар бошад, боз хубтар хоҳад буд. амин саҳар вақте ки меомадам, як нафар гуфт ки имрӯз дар бораи футбол суҳбат мекунед. ман гуфтам ҳатман беӣ намешавад, лекин гуфт ки ман мухлиси футболам, оне ки намедонам ки кадом даста ғолиб омад. ман гуфтам шуд тамом мухлис ки ҳастед? гуфт ки мухлиси месси ҳастам. тасаввур кунед, мухлиси месси аст, мухлиси футбол аст, лекин мегӯяд ки ман намедонам ки кадом даста ғолиб омад. гуфтам мутаассифона месси муваҷҷеҳи бохт шуд. дар раҳ чанд нафар ҳам маро табрик карданд, табрики масхараомез, писханд мегӯем ки ҳамин гуна ки гӯё ки ман аз бохти месси ё дар умум дастаи мунтахаби аргентина гӯем хурсанд шуда бошам, бо хотире ки мо як вақт ба Криштиану Роналду ва дар умум футболи Португалия мухлис будем, мухлисӣ мекардем, ба ҳамин хотир камтарак писхан заданд. аммо рости гап, дӯстони гиромӣ, мо мухлиси футбол ҳастем, футболе ки воқеан як бозии дар чаҳорчӯбаи қонун бошад, бозие ки як футболи воқеӣ бошад. мо ҳоло мавзӯъ эълон накардем. лабай ало.
1: ало, салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
2: добро утро.
0: рӯзи шумо бахайр бошад.
1: ба бахтиёр шуда ҳамеша.
0: бахтиёр, саломат бошед ки тамос мегиред.
1: саломат бошед. дишаб қариб ки 3-4 соат хоб набудем. мавзӯъ як кайфам.
0: ан ҳамдардӣ баён мекунам ё ки
1: табрик
0: мекунам. хуб, табрик бошад, ба хайр аст.
1: албатта, чунки ман аз оғози мусобиқа ба испаниҳо боварӣ доштам.
0: бале,
1: ба ҳамин боварӣ ҳам садовор ҳастам.
0: як вақто мо байни ҳам шухӣ мекардем, ё замоне ки кадом даста ғолиб меомад, баъд дар фейсбук ё ки дар инстаграм ҳамун история гӯем таърих мегузоштем дар муҷа, ки ман аз аввал мухлиси ҳамин даста будам. гуфтам кадом даста ғолиб меомад, ҳамин гуна мегуфтем, шухӣ карда. хуб, ба ҳар ҳол бозиро дидед?
1: бозиро дидем, беҳтарин бозӣ буд. аргентина як тавре бозӣ кард ки аргентина набуд. испаниё ҳам хе бозиро идора карданд, контроли бозиро ба ихтиёри худ гирифтанд, ки дар муқобили 20 зарба ба аргентина боридаста ҳеҷ боварро кардина аст, ки ду зарбаи ҳатто хатарнок ҳам нест.
0: бале, бале, футбол ҳамин аст. албатта баъзан
1: футбол ҳамин аст. бояд аргентина аз сади миср намегузашт.
0: шумо кор мекунед, бо як баҳсча сар мешавад дар ҳамин
1: ҷо.
0: бё бахтиёри хел мекунем дар ҳамин дар умум дар чемпион, аз оғози чемпионат то ба фарҷом, то ба бозии финали дишаба, кадом воқеаш барои шумо хеле гӯем ҷолибу ҷозибу хотир монд?
1: яъне воқеаи дар дохили майдон рухдодаги?
0: бале, бале, бале, дар дохили майдон албатта. бале, ки дар ҳамин чемпионат дар хотири шумо бисёр нақш баст, ҳар бои гуан чемпионати ҷаҳон соли 2026 ҳамин чиз дар ёдатон меояд?
1: дӯстгарда хотир нестам, якчанд воқеаҳое буд, хотираҳое ки буд, ки мақсад голҳои бояд ба ҳисоб гирифта мешуд нашуд, баъзе қарорҳое ки ба қоидаи футбол ворид карданд мақсад аут мешавад, дубинаи футболбол дарҳол ҳамхе шитоб мекунад, ки 5 сония нагзарад, баъд ба дарвозабон 8 сонияда бояд тӯпа гира ба бозӣ дарорад. инам бисёр хуб баъшуд, ки дарвозабон вақт ро намекашад.
0: бале, бале,
1: чунки вазъияти стандартӣ кор накунад ба фоидаи рақиб.
0: бале, бале, ин баъзе чизҳое буданд ки хуб ҳам буд.
1: албатта баъзе чизҳо хуб ҳам буд. ва ҷолибияташ он аст, ки вақти соли 2010 испаниё қаҳрамон шуданд, он замонам аксарияти бозингарони мунтахаби испаниё ай барселон буд, 8 нафар. ин карат ҳам як 8 нафар буд, онҳо ҳам ғалаба карданд. боз ҷолибияташ он аст, ки дар замони изофӣ бо ҳамун бозингарони барселон қаҳрамон кардан Испанияро.
2: Бале, бале. Хуб, Бахтиёр, ташаккур. Ташаккур ки
1: тамос. Корона дархост кунем дар ин клуб аз хуб Нигора Хон ва як коронави ҷадидиш.
2: حتماً حتماً پیشنهاد شما میشود. سلام علوشا، تشکر برای تماستون. و یک نفر فیسبوک در به طرز حزل اومیز در فیسبوک نوشته است که هر چی در همین دسته اسپانیا بازیگران رئال مادرید نبودن اگر مواجهه بخت میشدن گفته. بختیار هم این گپ رو گفت که در اونجا فوتبال بازیگران بارسلونا بودن گفته. یک با قسمت تقویم روز میگذاریم، یک چند دلیل یا اینکه سنهای مهم هست تو بیس حتماً باید اینها رو بخونند. نخواد اگر نمیشود پیشنهاد شما مینمایم و بعدان سرود دریافت شد. بله سرود هست. من گفتم که هر سرودی که شما میخواهید البته در بوشد اگر در خزینه ما اون رو پیشنهاد خواهیم کرد. خب بیاد با تقویم روز میگذاریم.
3: Благодарю, Исфандьор. Итак, друзья, напомню, вы в эфире Радио Таджикистан. Это значит, что впереди время, когда новости становятся историями. События – поводом для разговора, а музыка создает настроение. А мы со Свандером всячески будем стараться поддержать ваше настроение. Итак, предлагаем вместе открыть информационную ленту этого дня и узнать о самом важном. И сейчас самое время перейти к событиям, что называется, о которых сегодня говорит мир. Итак, друзья, сегодня в Кыргызстане отмечается День Национальной Гвардии. Дата приурочена к событиям 20 июля 1992 года, когда впервые военнослужащие в Национальной Гвардии приняли присягу на верность Родине и народу. Этот день считается по праву началом истории современной Национальной Гвардии страны. А также, друзья, хочу сегодня поздравить всех тех людей, кто какое-либо отношение имеет к шахматам, потому как сегодня Международный День Шахмат.
2: Музыка там это?
3: Нет. Я не умею. Я хорошо играла в шашки. Вот. Итак, друзья, с 1996 года, 20 июля, всемирно празднуется Международный день шахмат. Он был учрежден по инициативе Международной шахматной федерации, которая в 1926 году объединила национальные шахматные федерации из 199 стран мира, прошу прощения. И также в России 20 июля отмечается Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению Международной шахматной федерации ФИДЕ, основанной в этот день в 1924 году. А также сегодня в Колумбии День независимости, друзья. Норвегия празднует 20 июля день рождения наследного кронпринца Хакона Магнуса, и Северный Кипр празднует День мира и свободы. А в США сегодня празднуется День освоения космоса. Праздник отмечается преимущественно в Северной Америке, то есть и Канаде.

0: каме баъдтар ба ин бахш бармегардем. Мо як суруде ки дархост карда будан аз ҷониби Нигора Холова буд. Бале. мешнавем ва боз баъдан бармегардем ба воқеаҳои таърихӣ вобаста ба 20 июл дар дунё.
1: Да, у нас информации не так много, но она вся очень важная, поэтому после музыкальной.

0: Итак, друзья, мы продолжаем. Перейдем к историческим событиям 20 июля в мире. Итак, 20 июля 1534 года в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство, а также в 1877 году начало истории мультипликации. Итак, друзья, всем любителям автомобиля BMW посвящается. В 1917 году 20 июля зарегистрирована торговая марка BMW. Uh-huh. Кстати, вы знаете, Свандер, что многие... На Западе, в частности в Америке, говорят BMW. Мы привыкли говорить BMW, но переводится именно с немецкого языка, если расшифровать BMW, будет Bayerische Motorenwerke. Это с немецкого языка. Баварские эти моторные заводы, кажется, если я не ошибаюсь. Да. Вот потому что именно с Баварии это все началось.
1: Хайр, BMW. Гуфти, куда коки, хурцов будем, я калон шоем, фалон коро мекнем, фалон чеме харем, калон шоем, я BMW ме харам атом.
0: Да, но смотрите, дело в том, что именно когда произносишь в Германии или в Европе BMW, они очень...

0: очень сильно обижаются. Они говорят, это не BMW, это BMW, Bayerische Motorenwerk из немецкого, да. Итак, в 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация. Друзья, о чем я говорила чуть ранее. В 1940 году американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен. И в 1944 году было совершено покушение на Адольфа Гитлера. Вы знали? Но это покушение было неудачным. Да. И в 1987 году, 20 июля, Пол Маккартни начал запись альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе. А сэр Пол Маккартни, как мы знаем, он солист группы Beatles. И в 2015 году Куба и США восстановили дипломатические отношения спустя 50 лет. Так, на данную минуту пока что все. Мы вернемся еще к информациям чуть попозже.
1: Камен Батар Бозу, Дусуна Гирюми, Мобар, Мегардин, Бахшуэ Дигар, Васу, Бати Хеш, Дар, Барнумай, Мусахамина Семису, Бару и Мамджи, Радио Туджикистон, Ва, Дубисав Шас, да, Дубисав Шас, Бис, Харазаш, Момета, Унет, Зангбизанет, Ва, дархост тарона мекунед ё ба касе салому дуруд мефиристед ва ҳамзамон тариқи фейсбук ватсап телеграм инстаграм ва дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ низ метавонед винесед якчанд нафар аз мо дархости суруд карданд ин хуб аст дар рафти барнома ҳатман яке аз онҳоро пешниҳоди шумо хоҳем кард ҳоло як суруд томирис махсус омода кардааст онро пешниҳоди шумо мекунем ва баъдан боз бармегардем
0: да итак друзья хотим представить вашему вниманию песню ярослава леонова спасибо богу
1: вале ин сурудро мешнавем ва баъдан боз суҳбати хешро идома медиҳем дур наравед
2: Было боли, я не считал Сколько терял, но не предавал Когда ломало, я не кричал Я просто шел в

0: идома дорад. Ба номи Насими Субҳ аз мавҷи радио Тоҷикистон 2760-2760 ҳар лаҳза шумо метавонед ки тури як соат бо мо дар тамос бошед ва дар суҳбати мо ҳамроҳ шавед. Хуб, дӯстони гиромӣ, чанде пештар ғайри эфир гӯем, агар Томирис бо касе ҳам бо забони олбонӣ ва ҳам бо касе бо забони инглисӣ якчиача мегуфт.
1: Спалили мою контору.
0: Аслан як кори ҳамин рӯзноманигоро ҳамин аст ки бо рӯзноманигорҳо аслан эҳтиётшуда кор
1: мекунебале
0: ҳам ягон гап хабар ки шуд тамом вай фаҳмидаале ҳеч кадам намегӯем оне ки дар эфир гуфтем тасаввур кунед хуб забони олмониам балад ҳастед
1: Я знаю совсем чуть-чуть.
0: Хуб, английский мушкил на дора.
1: Да, английский без проблем, албанский язык. Я владею албанским.
0: Так он албания,
1: да, он очень красивый язык. Буказом знаете, забыл. Это микс, я бы сказала, что-то турецкого с испанским. И, кстати, очень много наших...
0: Он андидуран?
1: Да, я... очень много слов есть наших. Например, мы говорим Джон, Джон, они говорят Джан. Это очень похожий язык.
0: Исфандиорха, исфандиор асад.
1: Исфандиор.
0: Хел мекунем. Як чанд ҷумла, масалан, намедонам, моро мешунавед ё ки хуш омадед ба барномаи мо, ягам ҳамин гуна бо ҳам албанӣ ва ҳам олмонӣ ва ҳам бо забони инглисӣ.
1: Ну, олмонӣ я максимум могу сказати доброе утро, гутен морген. А на албанском приветствие, это будет прошендетия, аймиресия. То есть ты хочешь сказать, например, я тебя люблю, ты дуа шуме, зэмбукур. Это очень красивый язык.
0: Амин, аслан, аслан бо бинет, дар тамуми забонхо, аз худ карданаш, амин забони, амин калимахои, ман тру дусмедурам аста, авал хамин чизи, хама йод бегира, да?
1: Я очень много слышала.
0: Курсои омӯзиши ам рави агар аввал ҳамира ёд мегирам тамом бечора омӯзгору дигар чиша ёд гир тамом ҳамин аллакай дар
1: на англиском это просто ну я не знаю база Good morning, welcome to our broadcast on air to Radio Tajikistan. So we are so pleasure to hear you all. So stay with us.
0: Okay, okay. It means you can speak English.
1: Yeah, of course, fluently.
0: Yeah. Oh, good. I also can speak English, but maybe not fluently, but not bad. Окей.
1: Отлично.
0: Хуб, дӯстони азиз, дуруд мегӯям ба меҳмони худамон. Ва бояд бигӯям ки дӯстони гиромӣ, агар шумо бо забони русӣ, бо забони тоҷикӣ, бо забони инглисӣ, бо забони албанӣ, бо забони олмонӣ
1: Вы знаете, дело в том, что я пока что не сфокусировалась на немецком языке, но у меня есть такая фишка вот именно во мне, что я очень быстро учу языки. Если я сейчас буду фокусироваться именно на немецком языке, я выучу его очень быстро. Потому что, кстати, немецкий язык похож падежами именно грамматикой на русский язык. И вот, например, в немецком языке мы говорим «бруда» — это брат, а в английском языке мы же говорим «brother».
0: «Brother», yes.
1: Да. И если мы говорим «муж», мутах, брудах, то есть очень похоже.
0: Мон андидорам, бале. Чия самон, ба гуфти худатон, амон фишке, ки шумо омӯзиши забонро зудтар аз худ мекунед?
1: Именно лингвоспособность, да. Я очень быстро запоминаю. И плюс многие слова, которые мы произносим в русском языке, они повзаимствованы именно с немецкого языка. Например, как мы говорим стул, они говорят тоже стул. Мы говорим душ, они говорят тоже душ. То есть...
0: Бале, мон андидора.
1: Школа.
0: Бале, бале, бале. Аз, бубинед, амин, дар вақти омӯзиши забони хориҷӣ, фарқ надорад кадом забон бошад, аввал грамматикаро омӯхтан муҳимтар аст ё ин ки аввал гуфтугӯ?
1: Вы знаете, я считаю, что лучше всего сначала учить именно разговорный момент, именно как бы сфокусироваться на лингвовом, то есть на разговорном, потому что по мере изучения языка ты будешь уже вовлекаться в грамматику, и тебе будет легче. Потому что если ты будешь учить, соответственно, ты можешь вот так вот коммуницировать с людьми, как мы с вами каждый день. Поэтому, ну, как-то так.
0: Бале, саломан душе. Мам, як камбеш омузиш кардам дем, албатта забони. Хуб, забони русӣ ва ҳам забони инглисиро.
1: У вас очень хороший английский, кстати. Да.
0: Як муаллима доштем, мегуфт, исфандиор, хе лавҳоятро худатам хиранги англисон мекуни, ё ки хеле худаш ҳастам. Ба ифтона кам-кам хеле ба хавле каҷ мекунам лабҳоро. Hello. Хуб, як касе дар хати алоқа аст, мешнавем лабай.
1: Доброе утро.
2: سلام علیکم خسته نباشید همیشه روزتون پر از خورسندی باشد شنونده شما و این گل هستم بسیار برادر موضوع خوب رو انتخاب نمودید ما با دوره های مکتبی رفتیم چنانه که این اپای عزیز مکتب رو شکولا میگفت ما نمسی میخوندیم مکتب رو شوله میگفتیم سلام رو گفتیم تاک میگفتیم همه خیلی دوروهای خوبه بودن که 35 سال گذشت
3: بله
2: بسیار ما رو با دوروهای کودکی بودید اشترام یا بکی فیزالی باروری که
0: تشکر با شما تشکر با شما که تماس گرفتید سرود رو فهمیده نه؟ جستجو دارن دریافت کردن دریافت کردن حتما پیشنهاد شما خواهم کرد تو اون که سرود آماده می شود یک چند صنایع مهم دیگر هست تو میرس پیشنهاد شما میکند با زبان روسی است البته با زبان آلبانی نه
1: Нет.
0: Там, что сегодня к нам, а потом будут сутки дарьев, тут отман босс барнега.
1: Да, друзья, напомню, сегодня 20 июля 2026 года. Коста-Рика сегодня отмечает День инженера, а в Румынии сегодня День авиации. Румыния с полным правом может гордиться своей богатой историей авиации. В начале 20 века такие пионеры, как Анри Куанда и Аурел Влайку, Троян Вуя и Джордж Валентин Бибеску внесли свой вклад в развитие мировой авиации. Отрасли, представь миру собственные разработки в этой сфере. А также в Норвегии, как я говорила ранее, сегодня день рождения кронпринца. В Норвегии дни рождения членов королевской семьи отмечаются в качестве национальных праздников с обязательным поднятием государственного флага. Кронпринц Норвегии Хокан родился 20 июля 1973 года. Его родители – король Норвегии Харальд V и королева Сония. А также в Колумбии сегодня день независимости. 20 июля 1810 года колумбийские патриоты вывели население Боготы на уличные протесты против испанского правления. Вице-король под давлением был вынужден согласиться на ограниченную независимость Колумбии, которая позже стала постоянной. А также сегодня в Соединенных Штатах Америки празднуется Национальный день Луны. И этому дню посвящен 20 июля 1969 года. В эту дату, когда на Луну впервые ступила нога человека, бесстрашными астронавтами, вошедшими в мировую историю освоения космоса, стали американцы Нил Армстронг, я думаю, что многие про него слышали, и База Олдрин. А также, как я сказала, сегодня день рождения великого Брюса Ли. Он родился 20 июля 1973 года. А также, друзья, мы знаем, что имя Брюса Ли известно даже тем, кто никогда не занимался боевыми искусствами. Он сумел превратить восточное единоборство в настоящее искусство, вдохновив миллионы людей по всему миру. А также его фильмы стали легендой, а жизненная философия, основанная на постоянном развитии и преодолении собственных границ, продолжает вдохновлять новые поколения. Несмотря на то, что Брюс Ли прожил всего лишь 32 года, его наследие остается бессмертным. А также фильмы с его участием до сих пор считаются классикой мирового кино, а имя Брюса Ли стало символом силы, дисциплины и целеустремленности. Пусть покоится его душа с миром, друзья. Человеку было всего лишь 32 года. Это очень печально.
0: Ту хозир, он говорит, что Брюс Ли дус медура. Номи фазан, хуй худа шон руба, номи умекзура.
1: Серьезно?
0: Бале. ва як нафар шунавандаи мо ҳасанбой навиштааст ки рӯз ба хайр як суруд аз афзалшо шодиев бо номи гузашти нодида гузашти монед ҳатман дар ҳафтаи барнома пешниҳод мешавад аммо як хабари хуш дар расид ин беҳад хабари хуб аст дар душанбе сити омада зачислене сумашо намегӯям
1: Она
0: мне хвала хвала. Она мне хвала хвала.
1: Дай бог, чтобы друзья,
0: вы
1: почаще получали такие
0: смс-ки. Она мне хвала смс-ху, агар
1: бьюя
0: дагад, таби инстон, бат, чхе боли дана мешава, дух, я? Конечно. Агар хар суб тасавр кнеш, غیر از در خواست سرود و ترانه خوب این یک اون افر دیگر
1: парадокс в том, что вы получаете смски о зачислении средств, а у меня поступают смски только о списывании средств.
0: Але наш хабар без вас. Наш хабар без вас. Хуба, это что ли? Бале, як шнавандаеки пештар тамос гирифта буд, сурудар хост кардан. Ин сурудро мешнавем ва бадан боз бармегардем.

0: زنده بود شعر از نظام قاسم. جویو دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این کوهسار، چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.
1: رادیو توجیکستان رو در نویه ایستراوشن روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.
2: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
3: حفظ استقلال ملی در شرایط جهانی شوی، تشدید برخورد منافع ابرقدرتان، بازی های نوی گیوپالیتیکی در جهان. شرح این و دیگر مسائل مهم سیاسی را هر هفته روزهای چهارشنبه و شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه از رادیو مجله باستابی رادیوی تاجیکستان میشنوید.
4: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарду Мукими с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Перепись населения в Таджикистане в 2030 году проведут полностью в электронном формате. Экономика Таджикистана выросла на 8,2%. От Рашской долины до Искандеркуля создаются туристические маршруты для развития внутреннего туризма. В Британии меняется премьер-министр. А теперь к основным новостям. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан, с 1 по 31 октября 2030 года на всей территории страны состоится очередная перепись населения и жилищного фонда. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан Джамшед Нурмахмадзода. По его словам, в отличие от предыдущих лет, когда перепись населения проводилась в бумажном или смешанном формате, то есть часть данных собиралась с использованием планшетов, в 2030 году она будет полностью проводиться исключительно в электронном формате. Если в 2020 году к проведению переписи населения было привлечено около 27 тысяч человек, то в 2030 году их число будет меньше. Это связано с переходом на полностью электронный формат проведения переписи. Полученные данные будут сопоставляться со статистическими показателями государств-участников Содружества независимых государств, так как в июне текущего года был одобрен проект решения Совета глав государств Содружества о проведении переписи населения раунда 2030 года в государствах-участниках Содружества, отметил Джамшед Нурмахмадзуда. Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных и региональных процессов, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики. В первом полугодии 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 8,2%, а его объем достиг 81,7 миллиарда самани, что на 10,8 миллиардов самани больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзуда. Рост национальной экономики в этот период был обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства на 14%, сельского хозяйства на 7%, платных услуг на 10,5%, инвестиций в основной капитал на 18,5%, товарооборота на 26%, грузоперевозок на 14,5% и пассажирских перевозок на 8%. В январе-июне 2026 года уровень инфляции составил 2,4%, что на 0,6% пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,5%, непродовольственные товары на 1,7% и на услуги 3,8%, сказал Абдрахмон Абдрахмонзуда. Целью развития внутреннего туризма, представления богатого историко-культурного и природного наследия страны, популяризации здорового образа жизни, а также повышения чувства патриотизма среди сотрудников, согласно указанию председателя города Душанбе, с июля по октябрь для работников исполнительного органа государственной власти столицы и его структур будут организованы серии внутренних туристических маршрутов. Как сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе, в рамках этой программы сотрудники городских органов власти, представители средств массовой информации и члены Ассоциации блогеров Таджикистана посетят важнейшие туристические, исторические и культурные достопримечательности республики. Программа маршрутов охватывает поездки по направлениям Душанбе – Рашнурабо Душанбе, Душанбе – Бальджуванхувалинг Душанбе, Душанбе – Нурек Душанбе, Душанбе – Рамит Арху Душанбе, Душанбе – Айни Искандеркуль Душанбе, Душанбе – Дангара Восе Куляп Муминабад Душанбе, Душанбе – Рогун Душанбе, а также Душанбе – Гисар Душанбе. В ходе этих поездок участники смогут непосредственно знакомиться с туристическими возможностями, историко-культурными достопримечательностями, природными ресурсами и туристической инфраструктурой различных регионов страны. Одновременно в рамках каждого маршрута предусмотрено проведение просветительских мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, показ патриотических фильмов, обучающих занятий по вопросам развития туризма, экологического туризма и горного туризма, охрана окружающей среды, а также культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Национальный банк Таджикистана наладил эффективное сотрудничество с международными финансовыми организациями, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития, а также с международными фондами, центральными банками и другими банковскими структурами зарубежных стран. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель банка Фирдаус Тулибзода. В течение последних 6 месяцев руководство Национального банка Таджикистана принимало участие в весенних заседаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, проходивших в Вашингтоне, округ Колумбия, и провело ряд важных встреч. Также в этот период Республику Таджикистан посетила делегация Международного валютного фонда, которая вместе с соответствующими органами власти страны обсудила вопросы, касающиеся макроэкономической ситуации, проведения экономических и финансовых реформ, а также перспектив развития национальной экономики. Председатель Национального банка Фирдаус Тулибзода заявил, что в первом полугодии 2026 года уровень инфляции составил 2,4%, что на 0,6% пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. 17 июля в ходе рабочей поездки в Шанхай Китайской Народной Республики министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир посетил производственные мощности компании Сани и провел встречу с ее руководством. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. В ходе переговора стороны обсудили перспективы организации в Таджикистане производства электрической специализированной техники, включая строительную, коммунальную и горнодобывающую, ориентированные как на внутренний рынок, так и на экспорт. Особое внимание участники встречи уделили вопросам поэтапного перехода от дизельной специализированной техники к электрической. Отмечено, что Сани является одним из ведущих мировых производителей строительной и специализированной техники и активно развивает направление электрических и низкоуглеродных технологий. По итогам визита стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и договорились продолжить переработку конкретных проектов по организации производства электрической специализированной техники в Республике Таджикистан. В первом полугодии 2026 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в Таджикистане составил 14,1 миллиарда самани, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в Агентстве по статистике при президенте Республики Таджикистан. По данным ведомства, активный рост инвестиционной деятельности сопровождается увеличением объема строительства жилья. За январь-июнь текущего года в эксплуатацию введены жилые дома общей площадью 802,9 тысячи квадратных метров, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост инвестиционной активности, как отмечают специалисты, способствует реализации инфраструктурных проектов, развитию промышленности и строительного сектора, а также созданию новых рабочих мест. Перейдем к зарубежным новостям. В понедельник вместо Кира Стармера правительство страны возглавит новый лидер лейбористов Эндрю Бернем. 56-летний бывший мэр Большого Манчестера станет уже 7-м главой британского правительства за последние 10 лет и 5-м за 4 года. Выступая после своего избрания лидером лейбористской партии, Бернем обещал обеспечить самые значительные политические перемены за последние 40 лет. Например, отказ от идеи введения обязательного государственного цифрового удостоверения личности для всех совершеннолетних британцев. Также ожидается обсуждение планов по новой добыче нефти и газа в Северном море. Эта инициатива станет частью более широкой программы, включающей перевод водоснабжающих и энергетических компаний под государственный контроль, а также запуск новой программы строительства муниципального жилья. Формирование кабинета министров начнется сразу после его переезда на Даунинг-стрит. Но сначала действующий премьер-министр Кир Стармер отправится в Букингемский дворец на встречу с королем и официально подаст прошение об отставке. Затем король примет Бернема и поручит ему сформировать новое правительство. Бернем даст согласие и официально станет 59-м премьер-министром Великобритании. И только покинув Букингемский дворец, он отправится на Даунинг-стрит, где выступит со своей первой речью в качестве премьера. В Великобритании во время строительства железной дороги археологи обнаружили редкую римскую монету с именем императора-самозванца Караузия и следы древнего населения. Как сообщает Fox News, монета пролежала в земле около 1740 лет и сохранилась в отличном состоянии. На ней отчеканено имя Караузия. В конце 3 века нашей эры он командовал римским флотом в Ла-Манше и позже провозгласил себя императором Британии. Археолог Майк Корт признал, что не ожидал сделать такое открытие. Он добавил, что тронут связью найденные монеты с обычными людьми. «Каждую из них когда-то носил в кошельке житель Римской Британии», — объяснил он. Рядом с монетой обнаружили следы римского поселения и земледельческой деятельности. Ямы, канавы, столбовые ямки с фрагментами керамики. В целом раскопки охватывают сотни лет от Железного века до конца римского периода. «Мы уверены, что в ближайшие 2 года обнаружим еще не один значительный памятник», — заявил Корт. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио «Таджикистан».
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
6: Тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокии ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёби иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
7: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
8: Ки фарзанди бад гар бовад наррашир, بخونی پدر هم نباشد دلیر.
7: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.